как костюм Нурка. Устрый, как дюкли Дюрка. То тенды улетят в приступок.